0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» приветствует.

0: Ζου και το χαλού.
1: Same day, same rules.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентства «Вокруг света».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер Турагент.

0: гости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какими полезными свойствами обладает дыня, благодаря кому появился соевый соус и как приготовить вкуснейшую яичницу с сезонными продуктами? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: О полезных свойствах дыни рассказали диетологи. Так, в дыне есть витамин С, а больше в виде бета-каротина. Чем желтее мякоть, тем больше этого растительного вещества. Бета-каротин переходит в витамин А, а это иммунная система, защита слизистых оболочек, пояснили специалисты. Вместе с тем, отметили медики, в дыне очень много сахара, и это довольно калорийный продукт. При этом в дыне много и кремния, который укрепляет наши соединительные ткани, добавили эксперты. Людям после 50 стоит быть поосторожнее с употреблением фруктов, предупреждают диетологи. И отмечают, что решающую роль в данном вопросе играет не возраст, а наличие тех или иных заболеваний. При некоторых из них в зрелом возрасте фрукты могут быть вообще противопоказаны. Среди них в первую очередь сахарный диабет или нечувствительность к глюкозе. С такими диагнозами необходимо ограничить употребление винограда, бананов и сладких яблок. Кроме того, людям за 50 стоит быть осторожнее с арбузами и дынями. Они могут вызвать резкое повышение артериального давления.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: самых старинных продуктов соевый соус не теряет популярности и в наши дни. Благодаря своему уникальному составу этот продукт остается неотъемлемой составляющей современной кухни. Соевый соус представляет собой полученную при брожении соевых бобов и пшеницы пасту на треть состоящую из соляного раствора. Ферментированные продукты придают ему ярко выраженный вкус и обогащают витаминами, аминокислотами и минеральными веществами. Несмотря на то, что сейчас соевый соус мы привыкли ассоциировать с Японией, его родиной считается Китай. По одной из версий, соевый соус появился благодаря буддийским монахам, которые, отказавшись от мяса и молочных продуктов, были вынуждены искать альтернативы. Так в 8 веке на замену мясу пришла соя. Со временем мы научились делать сыр тофу, а затем уже и появился соевый соус.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: почему бы нам не встретить сегодняшнее утро вкуснейшей яичницей с лисичками и цветной капустой? Тем более, пока можно воспользоваться свежими дарами природы. На 3 яйца нам понадобится 100 граммов лисичек, 150 граммов цветной капусты, соль по вкусу, растительное масло для обжарки. Понятно, что количество продуктов можно брать на глаз в зависимости от вкусовых предпочтений. Капусту промываем и разделяем на небольшие соцветия. Лисички некрупно нарезаем. В сковороде разогреваем растительное масло, добавляем капусту, лисички, немного солим, чтобы овощи и грибы быстрее отдали влагу. Обжариваем до мягкости и до полного испарения жидкости. Вбиваем яйца. Можно оставить желток целым или размешать его. Доводим до готовности и желаемой консистенции яиц. Подаем на стол. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
2: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупку.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Квас «Лидский хлебный» 2 рубля 75 копеек за 2 литра. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
3: «Ника», давайте экономить вместе.
4: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод». Вот по адресу Ленина, 62.
5: Ленина, 62.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
8: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
9: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Республиканские каравай приближаются к 6 миллионам тонн. Уже обмолотили более 67% площадей зерновых и зернобобовых вместе с рапсом. В лидерах Минская, Брестская, Гродненская области. Аграрии работают круглосуточно. Компания идет с опережением. В прошлом году в это время собрали на 2 миллиона тонн меньше. На нынешний сезон цель не только повторить результат, но и добавить веса в общий каравай. Методический сбор офицеров-выпускников проходит на Горском полигоне под Гродно. Лейтенанты приступили к службе в рядах западного оперативного командования. Вчерашние курсанты сдают нормативы по общевойсковым дисциплинам, метанию гранаты, стрельбе из стрелкового оружия, изготовке к бою. Особое внимание уделяется установке минно-взрывных заграждений. Офицерам предстоит работа на пунктах управления, занятие рубежа обороны и совершение маршей. Введены и новые нормативы. Стрельба по воздушным целям из автоматов. Завершатся сборы комплексным практическим экзаменом. Офицеры проведут штурм здания и окопа.
1: Новости региона.
2: Витебские сотрудниками ГАИ остановлен водитель мотоцикла, который двигался со скоростью 106 км в час. Водитель превысил установленную скорость на 46 км в час. Данное нарушение он совершил повторно в течение года, вследствие чего был лишен права управления сроком на 11 месяцев. В госавтоинспекции напоминают, повторное нарушение скоростных ограничений в течение года влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин, либо лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года. Витебскэнерго сообщили, что электроснабжение во всех населенных пунктах Витебской области, оказавшихся в зоне непогоды, полностью восстановлено. Этого удалось добиться благодаря оперативной и слаженной работе энергетиков. Специалисты электросетевых филиалов в сжатые сроки провели аварийно-восстановительные мероприятия, заменили опоры, отремонтировали провода и расчистили линии от упавших деревьев. Особый режим работы Витебскэнерго отменен. Предприятие выразило благодарность жителям за проявленное внимание и терпение во время устранения последствий стихии. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 19-24 градуса тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.

0: всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Беларуси. В МВД сообщили о том, что за прошедшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: от суммы покупки на вашу карту лояльности баланс или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMEBuy.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Мам, пап! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка на радио «Витебск».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля с использованием беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Для оказания помощи в регионы направлены экипажи спецподразделений ДПС «Стрела» МВД. Наряды приближены к местам массового отдыха граждан, увеселительных заведений, работающих в ночное время. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, а также пресечение нарушений правил мотоциклистами. Белорусские военные помогают аграриям в разгар уборочной эстрады. Военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра работают с аграриями Витебской области. На базе предприятия «Лепель-Агросервис» они задействованы в работах с зерном. Личный состав 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады и представители военного комиссариата Слонимского и Зельвинского районов обеспечивают логистику в Гродненской области, выполняют транспортировку зерна и другие ключевые работы на полях. В Беларуси намолотили более 6 миллионов тонн зерна. Об этом ранее сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Убрано 69% площади зерновых и зернобобовых культур. Показатель Витебской области – 468 тысяч тонн. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние.
0: Новости региона.
1: Комитет госконтроля Витебской области продолжает оказывать помощь гражданам в решении проблемных вопросов с качеством воды. Проведены работы по замене блока управления насосом, чистке аэрационной колонны и регулировке системы аэрации в Ушаческом районе, на станции обезжелезивания в деревне Казимирова и на мини-станции водоподготовки в деревне Кубличи. Также были решены вопросы граждан, касающиеся ненадлежащего качества питьевой воды. После звонка на горячую линию госконтроля области Витебского облводоканалом выполнены работы по промывке водопроводных сетей в Витебске, Витебско-Моршанске и Брасловском районах. В Верхнедвинске проведена профилактическая промывка водопроводных сетей, а также осуществлен перерасчет платы за некачественное водоснабжение. Более того, до 2027 года на местной станции обезжелезивания запланирована установка экспериментального оборудования по смягчению воды. Проблемные вопросы по обеспечению качественной водой в иных районах, которые не удалось оперативно решить, взяты на контроль комитетом области. Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета проводит прямую телефонную линию. Петр Белус принимает вопросы и обращения граждан до полудня по номеру 802-12-222-222. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белов».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 19-24 градуса, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг свет».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное «Брест-Литовск» 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Каждый день. Тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Квас «Лидский хлебный» 2 рубля 75 копеек за 2 литра. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
3: «Ника», давайте экономить вместе.
4: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки «Фаст Бай» за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794.
5: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
6: Ленина, 62.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
7: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. «Супергёрл» официально завершила свою трагедию, которую еще иногда называют кинотеатральным прокатом. Финальный результат, как говорится, заставляет задуматься. 125 миллионов долларов. Даже такие неудачные экранизации комиксов, как «Морбиус» и «Джокер. Безумие на двоих», умудрились заработать больше. Бюджет ленты «Смили Олкок» оценивается в 175 миллионов долларов, и предположительный убыток составит около 200 миллионов. Архитектор киновселенной DC Джеймс Ганн никак официально не комментировал провал. Лишь его коллега по руководству Питер Сафран высказался в том духе, что сбой в одной части общего механизма никак не скажется на общем направлении. Что, видимо, подтверждает следующее. «Супергёрл» точно не является несущей конструкцией новой киновселенной DC. Причины того, почему фильм не произвел нужного впечатления на зрителей, уже разбирались сразу после премьеры. Когда стало понятно, дело запахло криптонитом. Две ближайшие кинопремьеры DC – это хоррор «Глиноликий» и «Супермен. Человек завтрашнего дня».
1: За кадром.
0: Ричард Мэдден, звезда «Игры престолов» и «Телохранителя», исполнит главную роль в многосерийном экшн-триллере с рабочим названием «Травма», над которым работают Paramount Plus и Prime Video. Съемки стартуют в октябре. По сюжету группа террористов захватывает лондонскую больницу и берет в заложники премьер-министра, которому проводит хирургическую операцию. Бывший военный медик из Королевской морской пехоты и переквалифицировавшийся во врача приемного отделения скорой помощи должен с боем прорваться через все здание, чтобы спасти заложников. Протагонисты, это будет персонаж Ричарда Мэддена, начинает защищать больницу этаж за этажом. Баланс сил постепенно меняется, и все здание превращается в арену битвы, где все определяют стратегия, выносливость и умение выживать. Звучит даже привлекательно. Элементы боевика «Рейд» в сочетании с медицинским процедуралом. Стоит посмотреть, что получится в итоге.
1: Длинный дубль.
0: Британи Сноу влилась в актерский ансамбль драматического триллера «Тайна горничной» режиссера Пола Фига. Вторая часть, помимо исполнительницы главной роли из первого фильма о Сидни Суини, уже привлекла к постановке продолжения Кирстен Данст и Пола Энтони Келли. В «Тайне» персонаж Суини становится горничной в доме, где ей не разрешают видеться с хозяйкой. Позже главная героиня узнает, что скрывающаяся за запертыми дверьми истина намного опаснее, чем даже ее секретики. Микель Мароне, сыгравший в оригинале персонажа по имени Энцо, тоже вернется. Студия Lionsgate предусмотрительно приобрела права сразу на всю трилогию романов, разглядев в первоисточнике потенциал франчайза с сильным ведущим женским персонажем. Продолжение фильма 2025 года, заработавшего в прокате больше 400 миллионов долларов, выйдет в декабре 2027. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: Кек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм. Выгодно с Гейпа и Белмаркет. Подробности на gipa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Велосезон продолжается.

0: и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. Ника на Ленинградской, 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: которое слушает.
1: Ready, girl?

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. За прошедшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Приостановлены расходные операции по 32 счетам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено. Зарегистрировано 38. Оперативниками задержаны два курьера, работавших в интересах аферистов, отметили в МВД. По способу совершения противоправных действий лидирует покупка товаров в интернете, затем идут фишинг, торговля на финансовых биржах и хищение с использованием соцсетей.
1: В мире.
2: Сенат Соединенных Штатов по итогам окончательного голосования принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Информагентство «Спутник Беларусь» сообщает, за законопроект в пятницу проголосовали 86 сенаторов, против выступили 11. Голосование состоялось в последний день работы Верхней Палаты Конгресса перед летним перерывом. Следующим этапом станет рассмотрение инициативы в Палате представителей, которая возобновит работу в сентябре. Проект предусматривает введение 100% пошлин в отношении 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500% пошлин на весь импорт из России в Соединенные Штаты. При этом законопроект содержит исключение для государств, на которые приходится менее 15% годового экспорта российского газа, если они продолжают сокращать объемы закупок.
1: В Беларуси.
2: Летний осенний сезон охоты на пернатую дичь открывается в Беларуси сегодня и продлится вплоть до 13 декабря. Как сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболов, разрешена охота на водоплавающую и болотную дичь, кроме гусей, а также на вальдшнепа, вяхеря, сизого голубя, перепела и фазана. Охотиться можно в светлое время суток как ружейным способом, так и безружейным с ловчими птицами. Стартовал и сезон добычи тетерева. Добывать можно птиц любого пола и возраста, однако под запретом остаются старые самки и выводящие выводки. Охота на тетерева ведется только с охотничьими собаками, легавой, спаниелем или ретривером. Поскольку этот вид относится к нормируемым, стрельба ведется строго по разрешениям и путевкам. В пределах утвержденного плана изъятия возможность такой охоты необходимо заранее уточнять в охотхозяйствах.
1: Новости спорта.
2: Состоялся стартовый матч 17-го тура футбольного чемпионата страны «Нафтан». Дома обыграл «Арсенал» со счетом 3-0. Голы забили Вадим Яковлев, Игнат Пранович и Илья Селезнев. Благодаря этому успеху новополочане поднялись на 15-е место в турнирной таблице. Газета «Витебские вести» отмечает, обошел «Нафтан» самый титулованный футбольный клуб Беларуси «Батэ». Борисовчане переместились на последнее место. Витебск ближайший матч сыграет сегодня дома с Гродненским «Неманом». Начало в 18:10. Игра МЛ «Витебск» с Ислачью перенесена из-за участия чемпионов страны в Еврокубках. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта-Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: «Ами». Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм. Всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
4: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
3: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
7: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
8: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Ома, с 7 по 9 августа. Вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
6: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
7: Ленина, 62.
8: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Главном управлении торговли и услуг облсполкома рассказали родителям, где в Витебской области купить все необходимое ко дню знаний. Комитет госконтроля области подвел итоги работы с обращениями граждан за полугодие. Витебский областной краеведческий музей приглашает на бесплатный бал под открытым небом. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: кек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Квас «Лидский хлебный» 2 рубля 75 копеек за 2 литра. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
3: «Ника», давайте экономить вместе! Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
4: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». У тебя все получится.
5: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
6: Пора в ОМА. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на OMA.BY.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Прокуратура призывает родителей не оставлять детей без присмотра. За минувшие сутки в Мозыре зафиксированы 3 трагедии. Годовалый ребенок выпал из окна 9 этажа. 4-летний мальчик и взрослый мужчина утонули. В Бресте 2-летняя девочка выпала из окна 4 этажа. Она находилась дома с матерью. На некоторое время ребенок остался в комнате с открытым окном, пока женщина отошла на кухню. Прокуратура настойчиво напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности и подчеркивает, что пренебрежение правилами нередко приводит к непоправимым последствиям. Также прокуратура совместно с другими субъектами профилактики регулярно проводит беседы и профилактические мероприятия, но, как показывает практика, многие родители продолжают пренебрегать правилами, надеясь, что беда обойдет их стороной. Следователи напоминают родителям о необходимости соблюдения правил безопасности, не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не ставить мебель возле окон, так как она может стать ступенькой к опасности.
0: Новости региона.
1: В Главном управлении торговли и услуг облсполкома рассказали родителям, где в Витебской области приобрести все необходимое ко дню знаний. Подробности сообщила газета «Витебские вести». В городах и районных центрах области организована расширенная продажа товаров школьного ассортимента, в том числе с проведением выставок продаж, распродаж, акций со снижением цен. В торговых объектах организованы секции и зоны по реализации одежды делового стиля для учащихся, обуви, канцелярских и школьно-письменных принадлежностей. Для удобства покупателей места продажи обозначены тематическими указателями. Кроме того, субъектами торговли совместно с производителями проводятся различные акции по снижению цен. Дополнительно в августе в 11 регионах области запланировано проведение школьных базаров и ярмарочных мероприятий. Витебская расширенная продажа товаров для детей школьного возраста организована в торговых центрах и универмаге. Комитет госконтроля области подвел итоги работы с обращениями граждан за полугодие. За 6 месяцев поступило 230 обращений граждан. Большинство касались коммунально-бытовых вопросов благоустройства. Наибольшее количество обращений по данной тематике поступило от жителей Витебска, Полоцкого и Витебского районов. Причиной жалоб явились неоднократные переносы сроков выполнения работ, длительное невыполнение заявок потребителей ЖКУ, а также ненадлежащее выполнение должностных обязанностей работниками жилуправлений. После обращений на прием сельхозпредприятием Шумилинского района погашена задолженность за сданное населением молоко. Всего по результатам рассмотрения обращений и проведенных контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено 41 физическое лицо. Вынесено 4 предупреждения. Витебский областной краеведческий музей приглашает на бал под открытым небом. Сегодня жители и гостей Витебска приглашают во внутренний дворик Витебской ратуши. Уникальное историческое пространство на один вечер превратится в уютную и романтичную бальную площадку под открытым небом. Об этом сообщает газета «Витебские вести». Организаторы отметили, программа вечера продумана так, чтобы каждый смог почувствовать себя героем исторического романа. Гостей ждет открытый мастер-класс по танцам от профессионалов из театральной мастерской «Полночь». Создавать настроение вечера будут харизматичные персонажи на ходулях и артисты в стилизованных костюмах. Начало мероприятия в 18:30, вход свободный. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 19-24 градуса тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
0: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
6: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Смертельное ДТП произошло в Белоническом районе. Мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. Вооруженные силы России поразили склад горюче-смазочных материалов в Киеве. Белорусская Анастасия Орел выиграла серебро на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180.

0: результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
1: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, осветильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. В Белыническом районе произошло ДТП. Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым КАМАЗом. Мужчина 60 лет при выполнении левого поворота не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения 22-летний мотоциклист погиб. Напомним, госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля с использованием беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Для оказания помощи в регионы направлены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Вооруженные силы России поразили склад горюче-смазочных материалов в Киеве. Объект обеспечивал поставки нефтепродуктов для вооруженных сил Украины со станции Новоград-Волынский, сообщила Минобороны РФ сегодня. На объекте ежедневно заправляются бензовозы, которые направляются на восток страны для обеспечения группировок украинских войск, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования. Военнослужащие десантных подразделений Беларуси и Китая проведут совместное учение «Стремительный Орел-2026». Маневры пройдут с 11 по 24 августа в провинции Хубэй в центральной части Китая. Участники отработают действия по борьбе с террористами, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, зачистки территории и организации обороны. Как отмечают в Минобороны Беларуси, учения направлены на повышение боеготовности подразделений и углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.
1: Новости спорта.
2: Белорусская Анастасия Орел стала серебряным призером чемпионата Европы по современному пятиборью в турецком Стамбуле, сообщает Вилта. Звание чемпионки континента в финале оспаривали 18 сильнейших спортсменок из 9 стран. После трех видов программы – фехтования, полосы препятствий и плавания – Анастасия имела лучшую сумму баллов, на 2 очка опережая Илькия Зюксель. На заключительный пятый огневой рубеж девушки пришли вместе. Турчанка справилась со стрельбой быстрее и на последнем круге дистанции лазеррана удержала преимущество. Белорусская финишировала второй в 5 секундах позади. Ранее в своей карьере Анастасия под девичьей фамилией Малашинок становилась призером этапов Кубка мира и чемпионкой мира и Европы среди юниоров в эстафетах. Всего участие в женском финале приняли 3 представительницы нашей страны. Мария Гнечик финишировала 9-й, Виолетта Гуреева стала 14-й. Напомним, континентальный форум в Стамбуле является первым за 5 лет, на котором белорусские пятиборцы выступают с национальным флагом. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туп» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 20-22. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 59%. На завтра синоптики прогнозируют Витебске и по области переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Ома, с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ома.бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В период уборочной кампании МЧС принимает комплексные меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Фермеры Германии завершают уборку урожая раньше обычного из-за сильнейшей засухи. Ученые заявили, что жизнь на Земле могла возникнуть дважды. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц «Белор Дизайн» за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В период уборочной кампании МЧС принимает комплексные меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Специалисты ведомства ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за обеспечением пожарной безопасности мест уборки, хранения и переработки зерна. Также подразделения МЧС осуществляют сопровождение комбайнов и дежурство в местах уборки урожая с целью оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Более 6 миллионов тонн зерна и рапса собрали с полей белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода, на это утро убрано уже более 2/3 площадей, а темпы жатвы продолжают уверенно опережать прошлогодние. Абсолютным лидером по намолоту остается Минская область. Самый высокий темп работы за последние сутки показали гродненские хлеборобы, добавив в общий каравай сразу 64 тысячи тонн. На сегодня валовой сбор в этом регионе составляет 1 198 000 тонн. Ближе всех к завершению жатвы подошел Брест. Регион. Поля на юге страны убраны практически полностью.
0: В мире.
1: Фермеры Германии завершают уборку урожая раньше обычного из-за сильнейшей засухи. После двух месяцев без дождей урожай зерновых, по словам аграриев ФРГ, стал одним из худших в истории. На десятках тысяч гектаров кукуруза осталась без початков. Они не успели сформироваться, и теперь комбайны очищают землю от бесполезных посевов. Подобная ситуация сложилась по всей стране. Немецкие производители остаются и без урожая, и без прибыли. По данным экспертов, валовой сбор кукурузы в Евросоюзе в 2026 году сократится на 14%. Телеканал СТВ сообщает, что аномальный зной и засуха серьезно повредили посевы во Франции, Германии, Польше, странах Венелюкса и Центральной Европе. Критическая ситуация складывается из пшеницы. По самым оптимистичным прогнозам, ее соберут как минимум на 10% меньше, чем в прошлом сезоне. Ученые заявили, что жизнь на Земле могла возникнуть дважды. Исследователи Дюссельдорфского университета реконструировали древнюю метаболическую сеть, общую для всех современных организмов, и пришли к выводу, что жизнь в виде клеток возникла как минимум дважды. Исследователи сравнили гены бактерий и археи и обнаружили, одни и те же химические реакции у них выполняют разные белки. Значит, реакции появились раньше белков. Сначала роль катализаторов играли металлы и неорганика, лишь затем эволюция придумала ферменты, причем в каждой ветви по-своему. Общий предок, по мнению авторов, не был полноценной клеткой. Скорее, это химически активная система, а бактерии и археи независимо изобрели мембраны, деление и энергетику. Однако гипотеза не стала общепринятой. Некоторые ученые допускают, что у общего предка уже была примитивная мембрана, а значит, клеточная жизнь возникла один раз. Ряд микробиологов назвали работу убедительной, но умозрительные события многомиллиардной давности невозможно восстановить полностью. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра по региону 20-25 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск

0: Реклама. Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
1: Квас «Лидский хлебный» 2 рубля 75 копеек за 2 литра. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела совещание по сотрудничеству со странами Африки. В Германии на протесты против правительства Мерца вышли 1000 человек. В Витебской области массовый слет аистов на поле. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет всем, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мои песни на радио.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Запоминай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
5: Ленина 62.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер Беларусь. Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск».

0: В Витебске 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Прокуратура призывает родителей не оставлять детей без присмотра. За минувшие сутки в Мозыре зафиксированы 3 трагедии. Годовалый ребенок выпал из окна 9 этажа. 4-летний мальчик и взрослый мужчина утонули. В Бресте 2-летняя девочка выпала из окна 4 этажа. Она находилась дома с матерью. На некоторое время ребенок остался в комнате с открытым окном, пока женщина отошла на кухню. Прокуратура настойчиво напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности и подчеркивает, что пренебрежение правилами нередко приводит к непоправимым последствиям. Следователи напоминают родителям о необходимости соблюдения правил безопасности, не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время, оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не ставить мебель возле окон, так как она может стать ступенькой к опасности.
1: Экономика.
2: Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела совещание по сотрудничеству со странами Африки. В этом рабочем совещании также участвовали министр промышленности Андрей Кузнецов и топ-менеджмент ряда предприятий страны. Речь шла о выполнении поручений президента Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству с африканскими государствами. Об этом сообщила пресс-служба Совета Республики. Среди тем заседания была производственная кооперация, а именно создание сборочных предприятий белорусской техники. Речь шла и о расширении продовольственного экспорта, оптимизации логистических и финансово-расчетных схем. Витебские десантники поздравили жителей и гостей города Микошевичи, где сегодня отмечают сразу 2 значимых события – День города и День строителя. Особое внимание гостей привлекла интерактивная площадка, организованная военнослужащими 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. Десантники, несущие службу по усилению государственной границы, представили жителям города выставку современной военной техники и образцов вооружений и экипировки. Каждый желающий мог рассмотреть технику вблизи и узнать больше о службе в элитных войсках.
1: Новости региона.
2: В Глубокском районе на вспаханном поле у деревни Петровщина собрались одновременно более сотни белых аистов. Птицы кормились, отдыхали и набирались сил перед долгой дорогой на юг. Об этом сообщило информагентство «Спутника Беларусь». Для конца июля и начала августа такие массовые слеты аистов обычные, но всегда завораживающие явления, отмечают орнитологи. В это время птицы начинают объединяться в крупные стаи, чтобы вместе отправиться в путь к местам зимовки. На скошенных и вспаханных полях птицам легче добывать пропитание, лягушек, мелких грызунов, крупных насекомых и дождевых червей. Перед отлетом аисты наедаются так, чтобы накопить жировые запасы, топливо для многодневного перелета. Основной маршрут белых аистов из Беларуси через Балканский полуостров и Босфор, а затем вдоль восточного побережья Средиземного моря до Центральной и Южной Африки. Некоторые особи долетают до Южноафриканской Республики, преодолевая до 10-12 тысяч километров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра по региону 20-25 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Ждут тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.
7: Всем привет, меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на Радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. «Супергёрл» официально завершила свою трагедию, которую еще иногда называют кинотеатральным прокатом. Финальный результат, как говорится, заставляет задуматься. 125 миллионов долларов. Даже такие неудачные экранизации комиксов, как «Морбиус» и «Джокер. Безумие на двоих», умудрились заработать больше. Бюджет ленты с Милли Олкок оценивается в 175 миллионов долларов, и предположительный убыток составит около 200 миллионов. Архитектор киновселенной DC Джеймс Ганн никак официально не комментировал провал. Лишь его коллега по руководству Питер Сафрон высказался в том духе, что сбой в одной части общего механизма никак не скажется на общем направлении. Что, видимо, подтверждает следующее. «Супергёрл» точно не является несущей конструкцией новой киновселенной DC. Причины того, почему фильм не произвел нужного впечатления на зрителей, уже разбирались сразу после премьеры, когда стало понятно, дело запахло криптонитом. Две ближайшие кинопремьеры DC – это хоррор «Глиноликий» и «Супермен. Человек завтрашнего дня».
1: За кадром.
0: Ричард Мэдден, звезда «Игры престолов» и «Телохранителя», исполнит главную роль в многосерийном экшн-триллере с рабочим названием «Травма», над которым работают Paramount Plus и Prime Video. Съемки стартуют в октябре. По сюжету группа террористов захватывает лондонскую больницу и берет в заложники премьер-министра, которому проводит хирургическую операцию. Бывший военный медик из Королевской морской пехоты и переквалифицировавшийся во врача приемного отделения скорой помощи должен с боем прорваться через все здание, чтобы спасти заложников. Протагонисты, это будет персонаж Ричарда Мэддена, начинает защищать больницу этаж за этажом. Баланс сил постепенно меняется, и все здание превращается в арену битвы, где все определяют стратегия, выносливость и умение выживать. Звучит даже привлекательно. Элементы боевика «Рейд» в сочетании с медицинским процедуралом. Стоит посмотреть, что получится в итоге.
1: Длинный дубль.
0: Британи Сноу влилась в актерский ансамбль драматического триллера «Тайна горничной» режиссера Пола Фига. Вторая часть, помимо исполнительницы главной роли из первого фильма о Сидни Суини, уже привлекла к постановке продолжения Кирстен Данст и Пола Энтони Келли. В «Тайне» персонаж Суини становится горничной в доме, где ей не разрешают видеться с хозяйкой. Позже главная героиня узнает, что скрывающаяся за запертыми дверьми истина намного опаснее, чем даже ее секретики. Микель Мароне, сыгравший в оригинале персонажа по имени Энцо, тоже вернется. Студия Lionsgate предусмотрительно приобрела права сразу на всю трилогию романов, разглядев в первоисточнике потенциал франчайза с сильным ведущим женским персонажем. Продолжение фильма 2025 года, заработавшего в прокате больше 400 миллионов долларов, выйдет в декабре 2027. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: 23 января 2029 года.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Клич Полесья запрошает на свято

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Квас «Лидский хлебный» 2 рубля 75 копеек за 2 литра. Мороженое «Биг Топ» банан-шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
3: «Ника», давайте экономить вместе.
4: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина 62.
5: Ленина 62.
6: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
7: Я поверил.
6: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
4: В магазине Ника на Ленинградской 135А «Цемент». 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Всем привет, и в эфире радио Витебск. Освободилось местечко. Возьмем-ка мы займем его. У микрофонов Кузьмина Дроздова. И в ближайшие два часа на волне мы будем разбираться с теми звездами, которые каждое воскресенье оформляют для нас самый горячий и хитовый рейтинг в составе 20 самых движовых работ, которые сейчас слушают везде. И это касается не только нашего FM-пространства, а вообще всей планеты.
3: Ух ты, планетарный движ нас с вами ожидает. Ну, по такому поводу и задерживаться не стоит. Быстро перемещаемся к лидерам прошлой семидневки и вперед!
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Медуза, Kendrick Lamar, Don't Wanna Go Home.
3: Второе место. BTS, Swim.
2: Первая строчка. Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix.

0: 20.
1: На вершине топа в прошедший уикенд было жарковато. Накал страстей в районе нижних позиций чарт-списка не такой сильный. При этом, как нам кажется, песни тут все равно классные.
2: Вот, например, чем не угодил вам трек «Galaxy» от Кункс и Теофилус Лондон. Звучание то топ, да и не вижу причин, за что вы так с ним. Жил саунд своей жизнью, а вы бах и минус 4 ему.
0: 20 место.

0: Выключайте свет. У нас тут Meet Me in the Dark или Танцы в темноте. Начинаем двигаться под новинку от саунд-проекта Ave. Да, вот так коротко и ясно. По-моему, звук говорит сам за себя.
1: Недельной давности новички набрали плюс один балл в копилку. Ну, в принципе, правильно. С чего-то нужно начинать. Поэтому лайк за старание британскому продюсеру Джонас Блю и его треку Girl.
2: 18 место.

0: Биберекса и Фейслет все еще ползут вниз. В целом, 17 место не так уж и плохо. А вот тенденция спускаться все ниже каждую неделю – это уже повод задуматься.
1: И вроде погода снисходительна, но танцы под дождем все еще в топе. Дав и Тимс набирают плюс 2 за неделю. Мне лично кажется, что рейнденс слишком романтизируют.
2: 16 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Симпатичные вещицы, это ваша Jamaican, а все равно потеряла пару баллов. Композиция от Хюгеля и Солта относительно недавно оказалась в чарте, так что мы верим в ребят и в тебя, который в следующий раз обязательно закинет композиции пару лайков.
1: Beautiful Places начал возвращать все свои потерянные строчки и баллы. DJ Tiesto и Brianna Grace плюс 3 за 7 дней взяли. Посмотрим, что возьмут дальше.
2: 14 место.

0: 20.
1: Сегодня, как ты успел заметить, раздаем только хитовые треки. Ты взамен можешь кидать голоса и лайки. Твоя поддержка принимается на нашем сайте radiovitebsk.by. Так, о важном напомнили, теперь едем дальше. Скорость та же, а вот накал страстей с каждым треком в эфире увеличивается. В планах обсуждения чарт-раннера под номером 13. Такой порядковый сегодня от слушателей волны получает Russian Raul Alejandro и Wizkid с синглом «Понга».
0: 13 место.

0: унесет нам день грядущий. Кому успех, кому падение, а вот для Али Фарбен и Рена Миллер принесли минус 2 балла. Трек «Body Talk» покинул верхний рубеж.
1: В такой же ситуации оказались и Алан Уокер вместе с Изабеллой Мелькман и Кейтрин Райн. «Broken Strings» минус 2.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Больше всего нам нравится, когда нет работы и заботы. Согласись, звучит приятно. Но для участников топовой двадцатки искать свои баллы все же придется. Из воздуха им не взяться. Поэтому еще раз тезисно о нижней сетке.
2: 20-я строчка. Кункс и Теофилус, Лондон Гэлакси.
1: Девятнадцатое место. Аве, Met Me in the Dark.

0: 17 место. Бебе Рекса и Faceless New Religion.
1: Шестнадцатая строчка. Dub и Teams. Rain Dance.

0: Твиттером с тесточкой DJ Tiësto, Brianna Grace, Beautiful Places.
1: Тринадцатое место. Рошан, Рауф Алехандро.

0: 11 место. Алан Уокер и Изабелла Мелькман, Кэтрин О'Райан, Broken String.
1: По пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: «Радио Витебск». Слушай свои.

0: 20.
1: Слушаем горячие хиты и вместе оформляем сетку главного музыкального рейтинга «Радио Витебск». В целом, это простое и очень приятное занятие. Если, конечно, не думать о вылетах. А вот о них как раз не думать очень сложно. Потому что сегодня вылет точно будет. Кому, в кавычках, повезло покинуть список самых-самых, расскажем через пару секунд.
0: Топ-20. Вылет.
2: Достойно несла себя как артистку Brooks XTN. Да и звучание трека Pay to Exist, согласитесь, тоже очень неплохое. В общем, если коротко подводить итог нахождения в топе, можно высказаться одной фразой. Все у нее получилось. Говорим, до скорой встречи.
0: Топ 20. Вылет.
3: I am paid to exist.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Приближаемся к островку воспоминаний нашего хит-парада. Говорят, на протяжении недели исполнители разных лет и эпох ведут турнир на выживание, чтобы Настя выбрала их в рубрику «Флэшбэк».
0: Флэшбэк.
2: Через нашу топ-20-ку прошли уже, наверное, сотни тысяч классных треков. Хотя и без конкретных чисел ты уже в курсе, как сложно выбирать темы для таких маленьких флешбеков в чарте. Но не будем об этом. Я уже закинула в плейлист несколько стареньких треков. Но не совсем, чтобы стареньких, листать календарь сильно не будем. Остановимся на хитах из 2019-го. 7 лет назад мы с удовольствием на волне ловили позывные от Triple Max, а еще стабильно в тройку лидеров входили Ванатек, Дэвид Гетт, это Биби Рекс и Джей Балвин. Их и предлагаю послушать сегодня.
0: Флэшбэк.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Для тех, кто сегодня не забыл настроиться на музыкальный рейтинг нашего города, мы приготовили подарок. Подставляйте уши, сейчас все будем раздавать. Таких треков ты еще не слышал, наверное. Знаем, что ты любишь свежие темы, которые претендуют на звание настоящих хитов радио Витебск. Сегодня с нами часть вечера проведут.

0: музыканты, вошедшие в топ русских новинок. Начнем с группы «Добро». Братья Засядкевичи выпустили трек «На счастье». Это однозначно то, чего в жизни много не бывает. Лирик поднял другую тему, тему аутентичности, которой у парня в избытке. Видимо, решил поделиться.
1: Ну, а Юлианна Караулова, видимо, давненько не летала. Хотя, может, наоборот. Слишком частые перелеты Эмили подтолкнули ее на создание трека «Самолеты».
2: Топ

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». Топ-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Тратить время на долгие вступительные слова не будем. Всем по факту и так уже ясно, по какому музыкальному поводу мы тут собрались. Во-первых, чтобы торжественно начать музыкальный час, а во-вторых, чтобы порадовать себя синглами, которые по каким-то причинам не вошли в хит-парад ТОП-20, но звучат очень достойно. Топ Шазам Глобал на связи.
4: Тройка мирового саунда по поисковым запросам сформирована и выглядит следующим образом. Проект Email Angel явил нам трек Bad Times. Далее у нас на минуточку белорусский трек. Да, наши тоже мощно рвут поисковик. В общем, электронщики Police in Paris. Да, те, которые Косю Ясь Конюшину дропнули в электро. Заколабились с Идой Галич и создали трек Busy. Ну и на финал послушаем Hot Kid и его работу Баба.
1: ТОП-20.

0: десятка.
1: Вот теперь можно уже говорить об официальном открытии горячей десятки на волне. Мы готовы. Ты готов? Звезды тоже выстроились в очередь. И все это организовано только для того, чтобы в финале этого часа ты узнал, кто станет первым. Но на данном этапе можем рассекретить тебе только имя того чартранера, который сегодня стартует с 10 места. На самом деле их двое. Федук и Джонни добрались до середины музыкального рейтинга с песней «Лето».
0: 10 место.

0: О как! Здравствуйте, Боб Синклер, да и вам, дамочка Кайза, не хворать. Потрудитесь рассказать слушателям, да и нам с Настей, где потеряли пару строчек турнирной таблицы. Молчите, значит, только хуже от этого треку «I can't wait». Ну как вам мой детективный монолог?
1: На сотку, не меньше. Но у тебя есть конкуренты, Влад. Да, сотки со своим творчеством они, конечно, не дотянули, но плюс 7 на балансе гарантировали им сегодняшнее звание «Прорыв недели». Кайфуют от результата Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun в студию.
2: Прорыв недели. Восьмое место.

0: Да что же мне сегодня так везет на минусовые позиции? Я как палач для артистов. Let Me Be от The Second Voice вновь лишается двойки, а она бы им не помешала плюсом. Но, к сожалению, знак сегодня обратный.
1: Впереди самый грустный обвал, который может быть. Marshmello и Portugal The Man рухнули с первого места на шестое. Такой вот неутешительный результат для Феникса.
2: Обвал недели. Шестое место.

0: Смотрите, какие неугомонные ребята из русского сегмента. Неугомонные и упертые. Хотя это приносит им свои плоды. By India, мод их чё, танцуя под Шаде, добавляют себе 3 строчки.
1: Кевин Харрис и Джази тоже отлично поработали благодаря стараниям и выбились на 2 строчки вверх. Приветствуем Satisfy на 4-м этаже рейтинга.
2: 4-е место.

0: Помните такой скетчком «Зайцев плюс один»? Так вот, у нас тут сегодня организовался Алекс плюс один, а фамилия его Уоррен. Название работы говорит само за себя. Fever Dream. Эх, как же тут не мечтать.
1: Говорят, именно большие мечты приводят к высоким результатам. Медуза и Генри Камомайл, видимо, знают в этом толк, раз уж им досталось серебро горячего рейтинга. Теперь понятно, почему музыканты не хотят домой и даже трек назвали «Don't Wanna Go Home».
2: Второе место.

0: Стрелки студийных часов уже даже не намекают, а прямо говорят, что пора выйти из чата, а заодно и завершить чарт. Горячая десятка здесь, значит, скоро будем слушать лучший трек этой недели.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Джонни и Федук. «Лето».

0: 9 место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
1: Восьмая строчка. Хюгель, Имаэль Энджел, Ультранейт, Moving to the Sun.

0: 9 место. By India, Хчо, Мод, Шаде.
1: Я знаю, что ты не в себе.
2: Четвертая строчка. Кельвин Харрис и Джази Сатисфай.
0: Третье место. Алекс Уоррен. Фива Дрим.
2: Вторая строчка. Медуза. Henry Camomile. Don't Wanna Go Home.
3: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: 3, 2, 1. Кто сегодня претендует на ТОП-20, а точнее участие в ней? Давай знакомиться. Первый на очереди – Temper City с треком Self-Aware. Далее проект The Pause с работой Magnetic. Ух, чувствую, примагнитят звучание. Ну и на финал мои личные фавориты – Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue. Такая работа вышла у ребят.
3: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Первая строчка чарта уже тут, и мы скажем тебе, что ничего такого сверхъестественного на волне не произойдет. Просто кто-то откроет шампанское, ибо за этих ребят отчаянно голосовали очень многие. Но до первой строчки они добрались только сейчас.
3: Корейцы захватили мир и расстроили одного Андрея Гайдуляна. Пришлось даже Сильвестру Андреевичу вмешиваться. В подробности вдаваться не буду, загуглите. А вот трек группы BTS Swim после финала Мундиаля вознесся к небесам во всех чартах. Наш не стал исключением. Наши поздравления. Вот теперь все. Влад Кузьмин и Настя Дроздова могут смело сказать пока-пока.
0: Первое место.

0: В Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13. Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.